Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

0: Radio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама. Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
1: Studio 21.

0: Studio 21.
1: The sound of now.
2: Реклама.
3: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
5: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте. Шеф краба, шеф сезон.
6: ИП Елькин Игорь Александрович. УГРН ИП 323-43-60-42-72.
7: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
8: С возрастом становятся важны точность и надежность. Без экспериментов и без ошибок. Особенно, когда речь о зубах. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

Studio 21.

0: of now.
1: Studio 21 представляет утреннее крышесносное шоу Drop Top.
2: Дроп-топ на студию 21 начинается прямо сейчас. 7 с нулями, точное московское. Привет-привет, я Саша. Четверг, вот он, 7 мая. Практически добрались до финала рабочей недели. Ничего, совсем немножечко нам осталось. И снова в продолжительные выходные. Это хорошие новости. Еще одна хорошая новость. Появление Busy Crook и Tidal Assign здесь на студию 21 в самом начале. Вот Do You Like послушаем первым треком в этом часе. Это тоже новость хорошая. И обязательно еще в течение этих 60 узнаем, что там в рубрике «Какой сегодня праздник?» Узнаем, что там наши нейросетевые звезды тебе готовы насоветовать на сегодняшний день. И, конечно, поговорим в рамках темы сегодняшнего эфира. Она тоже, поверь мне, приготовлена с любовью. Ну все, оставляю тебя с музыкой. Давай разогреемся немножечко и потом пойдем заниматься делами.

Hollow Sign, What Do You Like? Называется работа, которую мы с тобой только что послушали здесь на студию 21 в 7.04 по московскому времени. И знаешь, как это бывает? Вот вчера буквально со мной такое случилось. Закончился рабочий день, да? Закончился он у меня достаточно поздно, и вроде как нужно уже ложиться спать для того, чтобы проснуться как можно раньше. У меня все-таки утренние эфиры, поэтому и режим соответствующий выработан уже. И знаешь, вот это вот время, когда тебе нужно уже уходить на боковую для того, чтобы хорошенько отдохнуть перед стартом нового дня, но ты лежишь и думаешь, как же мало я сегодня потратил времени на себя. Ведь я практически для себя сегодня ничего не делал. И вот это вот желание в тебе, оно заставляет, я не знаю. Но лично у меня это как работает. Я могу, например, вместо сна пойти и поиграть в видеоигры какие-нибудь. Или вместо сна полежать, посмотреть просто ролики на Ютубе, потому что, ну, очень люблю это дело. И если я не позволял себе этого делать в течение дня, то как будто бы я не до конца сильно о себе позаботился сегодня. Поэтому давай сегодня в дроп-топ на Studio 21 мы говорим о том, а как ты проводишь время сам с собой? Что для тебя означает потратить время на самого себя? Наша социальная сеть Studio 21 принимает твои ответы. Обязательно заглядывай, пиши туда свои сообщения. Самое интересное я буду отправлять в эфир Studio 21, потому что, ну, вдруг ты из тех людей, кто вообще на себя время не тратит. Да, все для людей, все для народа. Может быть, ты из этих. Обязательно пиши, заглядывай. Самое интересное отправлю в дроп-топ. Пока что самое интересное — это Pharrell Williams, Happy. Раз, Бата, Ночь, два, и Trip Cold Quest, Check the Rhyme, это три. Слушаем.

0: сегодня праздник у девчат.
1: Какой сегодня праздник?
2: Ну, как всегда, их несколько. 7 мая на календаре. Открываем неофициальный календарь праздников и видим там что? Кое-что официальное. 131 год назад уважаемый Попов взял и кое-что приятное сделал. В общем-то, благодаря чему мы сейчас с тобой и взаимодействуем здесь. День радио отмечается сегодня. Я поздравляю всех причастных, всех любителей, всех фанатов и всех тех, кто хоть как-то с радио связан. Также день распахнутых окон сегодня. Вот те на те. Что мы будем с этим делать? Да ничего, распахивать, конечно, погода позволяет, если честно. Главное, чтобы никто не залетел. 66 лет кряду отмечается День физика. Вот смотри, как День радио и День физика. Кажется, все не случайно здесь, я тебе так скажу. Ну и Всемирный день детской легкой атлетики. Я поздравляю всех ребят, кто занимается этим совершенно не самым легким спортом. Вы большие молодцы и герои. Сегодня без шуток, сегодня серьезно все.
1: Какой сегодня праздник? На студию 21.

0: Сайт. Это бренд Фаяз здесь на студию 21, 7.19 по Москве. Отличная работа. Мы не будем останавливаться и задерживаться здесь, в этом промежутке времени. У нас впереди Неоскоп, очень важный. Там нейросети взяли и сказали, что именно важно сегодня для себя сделать каждому знаку зодиака. Мы сегодня говорим про такой, знаешь, про селф-кейр. Как мы проводим время сами с собой? Насколько это важно? Что нужно сделать, чтобы это потраченное время было качественным? И так далее, и тому подобное. Меган Ди Стеллион, кстати, появится впереди. Savage. Великолепная работа. Давай слушать.
1: Drop Top на Studio 21. Реклама.
2: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Studio 21.

0: Неоскоп. Гороскоп, в который можно верить.
1: Итак, переходим к Неоскопу. Наши нейронные звезды, нейросетевые партнеры взяли и подготовили классный гороскоп на сегодня с уклоном в тему сегодняшнего эфира. Давай послушаем, что там. Овны. Сегодня, 7 мая, звезды настойчиво рекомендуют Овну сделать одно важное дело для себя – выключить телефон хотя бы на час. Тельцы, сегодня звезды дают Тельцу разрешение на то, о чем ты мечтал всю неделю. Ничего не делать и не чувствовать за это вины. Ой, завидую. Близнецы, сегодня утром звезды посоветовались и решили – хватит говорить о том, что надо начать делать для себя. Пора начать делать. Раки. 7 мая звезды дают раку мягкое, но твердое задание. Сегодня позвони кому-то, кто поднимает настроение, а не тому, кто его портит. Львы. Сегодня лев заслуживает чего-то блестящего, и это не метафора. Новая вещь, новая прическа, поход в место, где тебя увидят в лучшем свете. Пожалуйста, действуйте, девы. Сегодня звезды официально запрещают вам заниматься делами для себя правильно и методично. Никакого планирования, отдыха по списку. Делаем все спонтанно. Весы. 7 мая звезды ставят перед вами один вопрос. Что вы хотите сегодня? Не близкий человек, не родители, не алгоритмы, а вот именно вы что хотите? Если ответ не пришел сразу, это нормально. Скорпионы. Сегодня вы получите разрешение на то, что и так давно планировали выключить уведомления и стать для всех недосягаемым. Стрельцы. Сегодня звезды дают вам задание. Сделайте для себя что-то, что требует выйти на улицу. Весна ведь в самом разгаре. Козероги. Звезды сегодня смотрят на вас с любовью и легкой тревогой. Сегодня запрещается работать в свободное время. Что такое свободное время? Водолеи. Сегодня водолею звезды советуют забыть про все человечество на несколько часов и позаботиться о конкретном человеке. О себе, рыбы. Вам, звезды, вас ведут к тому, что вы и так хотели. К тишине, к мечтам, к чему-то красивому. Включите музыку, которую любите, и ни с кем не делитесь ничем.
0: Неоскоп на студию 21.

0: Лондон Бридж, Ферги, только что здесь на студию 21 послушали в 7.34 по Москве. Потрясающая артистка, как много эмоций она в свое время дарила нам, а и до сих пор продолжает, с ума можно сойти. Мы продолжаем дроп-топ на студию 21, прямиком к Дон Толиверу нас с тобой приведет. Послушаем Sweet Home, он уже стоит здесь на очереди. Далее послушаем Estelle, American Boy, Джей Ро, Ругай. Также обсудим тему сегодняшнего эфира. Мы сегодня говорим про self-care. Знаешь, такая self-care тема у нас. Заботы о себе. Как ты проводишь время сам с собой? Ну, так, чтобы это было, знаешь, супер полезно и качественно. Делись своими лайфхаками и секретами. Самые лучшие отправлю в дроп-топ на студию 21 совсем скоро.
1: Дроп-топ на студию 21. Реклама. 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
2: Еврас Маркет. Ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист. Быстрая реакция. Фокус на задаче. Заказ в один клик. Доставка и полное сопровождение клиентов. Телефон 20-58-00. Еврас.Маркет. Сервис в деталях.
3: АО Еврас Маркет. УГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
1: Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.
4: Studio 21 Radio.
1: Studio 21.

Sweet Home, Дон Толивер на студию 21, 7.41 по Москве. Sweet Home — это как раз то место, где мы позволяем себе заняться собой. Знаешь, ну вот когда уже все, когда все рабочие дела выполнены, когда все дела за пределами дома успел завершить, ты приходишь домой, и вот наконец-то наступает время, которое ты можешь потратить на себя. Так вот, тема сегодняшнего утра, а как мы это делаем? Как качественно провести время с самим собим, как это говорится, да? Вот Илья, например, пишет, что обычно у нее это ТикТок, сериал или книга. Утром очень об этом жалею. Ну да, просто когда ты поздно заканчиваешь, и у тебя остается вот это ощущение какого-то нереализованного времени с самим собой. Тебе просто хочется немножко побыть с самим собой и поделать то, что тебе нравится, а не кому-то другому. Ты хочешь полежать, почитать книгу, посмотреть сериал, да? Согласен, просто даже смешные видосы какие-то посмотреть. Да, это пустая трата времени, но ты как будто в это время находишься сам собой, и тебе от этого приятно и прикольно, а? Ну, правда же? У нас впереди Estelle, American Boy, вместе с Kanye West'ом «Работа». Будем слушать, ну и затем прикоснемся к треку «Ругай» от J-Ro. Это новинка здесь на студию 21.

0: Помню, как-то ехал на работу, как раз с четверга на пятницу, когда вышел этот альбом с Джей Ро, с треком «Ругай» на борту, и вот я ехал в такси и слушал альбом. Я, знаешь, хочу тебе сказать, что тогда я очень продуктивно потратил время на себя, потому что я получил колоссальное удовольствие. Если ты не слышал последний альбом исполнителя, то обязательно сделай это, исправляйся. У нас же на очереди Central Cee, Sexy Red, Girl Trippin'. Также послушаем Джастина Тимберлейка в финале этого часа и вернемся к теме сегодняшнего утра.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Без

0: безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.

Central Cee, Sexy Red. Трек под названием Guilt Trippin' здесь на студию 21 в 7:54 по московскому времени. Мы сегодня все утро здесь посвящаем себе, можно так сказать? Ну, раз мы обсуждаем то, как мы проводим время сами с собой, то как будто бы сейчас мы действительно тоже посвящаем время сами себе. Это, кстати говоря, очень хорошее качество. Взять просто, задуматься на секундочку, остановиться и оп! Так сказать, заняться собой. Вот Эльза прислала сообщение, что после тяжелого рабочего дня она включает PlayStation, потом перед сном читает. Без этого нет чувства отдыха, морального отдыха, ни физического. И это правда, ведь две абсолютно разные субстанции: моральный и физический отдых. Потому что вроде как физически ты можешь целый день особо сильно не упахиваться, но к концу быть измотанным полностью, просто потому что очень много моральных сил было потрачено. А вот моральные силы в основном, понятно, с физическими. Полежал, погулял, и все вроде как хорошо. А вот моральные силы, вот, наверное, мы как раз-таки про это сегодня и говорим, да. Что моральные силы восстанавливать тоже нужно, и находить на это время тоже нужно. Хотя это не всегда получается без вреда, так сказать, для своего собственного времяпрепровождения. Ну, количество часов в сутках ограничено, ведь правда? А это значит, что если работаешь, допустим, много, а потом еще и дома что-то сделать нужно, а потом еще одному внимание уделить, другому внимание уделить, и вот ты уже сам себе внимание не уделил, а время-то подходит к концу, уже скоро спать надо ложиться, и ты берешь и выбираешь вместо сна посидеть и побыть с самим собой. Так тоже бывает, но порой, конечно, стоит просто взять, остановиться, выдохнуть. Знаешь, повести себя как Карди Би. Карди Би в 24-м году объявила, просто всем вышла и сказала: альбома в этом году не будет, и мне все равно. В этом году, говорит, я отдыхаю. Все сделаю запланированное и буду наслаждаться летом. Вот так нужно себя вести. Вот так, когда устаешь, нужно говорить не только себе, но и всем окружающим, чтобы все знали. Джастин Тимберлейк в финале часа.

0: of now. Утреннее крышесносное шоу Drop Top.
1: 8.00, точное московское. Дроп-топ на студию 21 начинается прямо сейчас. Я сказал, начинается. Видишь, я, каждый час для меня как будто что-то новое. Естественно, мы продолжаем. 8 с нулями. Вау, потихонечку движемся вперед в рамках этого четверга. Будем слушать Тайлера, The Creator, Sugar on My Tongue. Будем слушать Easy E, Nathan Ye Chin. Будем разговаривать про то, как нам нужно уделять время самим себе, как при этом не забрать это время у чего-то другого важного. Ну и, конечно, уже в этом часе игра под названием «Три факта», в рамках которой я с радостью отдам кому-то из вас классную термокружку от студии 21. Оставайся на связи. Поехали.
0: Дроп-топ.

Nuts on your chin, Easy E, легенда настоящая, только что здесь в дроп-топ на студию 21, с которым мы будем продолжать далее. Впереди The Second Voice, послушаем супертрек Let Me Be, далее Марк Ронсон и Бруно Марс раздадут стиля в работе Uptown Funk, ну и Травма Бонд, это довольно жесткий трек для такого раннего утра, но поверь мне, именно с ним получится лучше всего проснуться, так сказать, знаешь, окончательно и бесповоротно. Да, такой подбор артистов ждет нас с тобой здесь впереди на студию 21, ну а в рамках утреннего шоу мы сегодня говорим, как же уделять время самим себе. Так называемый self-care, кстати говоря, как это все модно сейчас называть. Это не просто звучит как каприз, это уже целая индустрия. Есть даже специальные исследования, которые говорят, что поколение Z и миллениалы, да, разгоняют рост. 30% из опрошенных говорят, что стали уделять здоровью значительно больше внимания по сравнению с прошлым годом, против 23% среди старших. То есть вот ребята, которые постарше, они почему-то не приобщаются к этому течению. Хотя как будто бы... Как будто бы стоит, да? Как будто бы стоит. В Америке, если посчитать, 40% поколения Z чувствуют стресс почти всегда. И это больше, чем у любого другого поколения. С чем это связано, непонятно, но, возможно, потому что они, ну, только-только начали вкус этой жизни ощущать, да? На своих молоденьких устах. Ну, ничего, прорвемся, ребят, не переживайте. Главное — отдыхать от стресса и отдыхать вместе с классной музыкой. Это тоже дорогого стоит, поэтому обязательно оставайся здесь, на студию 21.

0: Драма Бонд Ти здесь на студию 21, 8.17 по Москве, где мы сегодня обсуждаем такое, знаешь, тема селф-кейр у нас. Мы обсуждаем заботу о себе любимых, обсуждаем, как мы проводим время сами с собой для того, чтобы это было качественно, да? И вот человечек с ником Ретрай взял и разбудил во мне какие-то сумасшедшие ностальгические эмоции. Он просто написал, что он ходит в театр. Он говорит, что он ходит в театр для того, чтобы качественно провести с собой время. Я, как режиссер по образованию, конечно, мне стало очень грустно, потому что в театре последний раз я был очень давно, а театр — это, естественно, просто фантастика какая-то. Это фантастика. Вот знаешь, если в кино люди могут позволить себе визуализировать все так хорошо, чтобы ты вообще не заморачивался, а просто погружался в новую историю, да? Книги совершенно никак ничего не визуализируют, и тебе приходится просто фантазировать, додумывать и, возможно, таким образом отдыхать, то театр — это такая смесь, потому что у тебя есть сильная литературная база для того, чтобы люди фантазировали, и недостаточно средств для того, чтобы, ну, помогать им это делать полностью, забирать у них ответственность за визуализирование. Поэтому театр — это, конечно, фантастика полная. Надо посмотреть, что интересного идет в театрах сейчас. Очень хочется, конечно же. 8.18, точное московское. У нас на очереди рубрика Drop Top News. Также послушаем команду Trip Cold Quest. Песня под названием Jazz. Очень хорошая. Очень жду.
1: Drop Top на Studio 21. Реклама. Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, Шеф Сезон».
2: И по Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Талабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
1: Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.
4: Studio 21 Radio.
1: Studio 21.

Top News на студию 21. Новости, о которых можно спокойно говорить без вреда для собственного ментального здоровья. Давай смотреть, что я тут для тебя приготовил. Начнем с суперпростого. Фотограф решил затестить свой 100-кратный зум на камере. Ну вот, взял, купил новую камеру. Решил посмотреть, что там за 100-кратный зум у него есть. И случайно заметил леопарда, который все это время пялился прямо на него. На максимальном 100-кратном увеличении он увидел хищника, который лежит и смотрит именно на фотографа. Стоит отметить, что леопарды — это животные, которые могут видеть свою добычу на огромном расстоянии, более 1,5 километров. Они могут ее увидеть и уже начать продумывать какие-то свои телодвижения для того, чтобы эту добычу заполучить. Ну, парень. Криминальная новость. Криминальная сводка сегодня здесь, в дроп-топ на студию 21. В Ленинградской области школьник... Слушай, ну в этой новости все странно, честно. Школьник приобрел пункт выдачи заказов, чтобы украсть оттуда видеокарты. Я правильно понимаю, что это продолжение, новая часть фильма «11 друзей Оушена» или нет? В общем, там такая схема. 16-летний парень выкупил пункт выдачи заказов у местного предпринимателя. Затем через левые аккаунты заказывал туда дорогие видюхи с оплатой при получении. Значит, как только коробки поступили на точку, он взял, тайно забрал их и исчез. История не закончилась хорошо. Он типа, ну, не то чтобы он открыл свой компьютерный клуб, да, и пацанов в компы теперь зовет играть. Нет, естественно, он получит наказание. Его уже поймали и завели уголовное дело. Но просто сам факт. Сам факт. Вот что ты делал в 16 лет? Я в 16 лет, мне кажется, до сих пор выбирал красивые палки во дворе, которые на мячи похожи. Закончим, пожалуй, даже не столько новостью, сколько объявлением. Тут 12 июня Kanye West выступит в Тбилиси. Билеты, говорят, начнут в ближайшее время продавать. Ой. Ну вот что надо сделать, чтобы успеть купить? На этом все новости на сегодня. Дроп Топ Ньюс вернется завтра в это же время. Мы же с тобой потихонечку движемся к игре «Три факта» на студию 21. Дроп Топ. Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a little mad petition. Lately, this cash I'm getting got me losing count of these bags.

0: Дроп-топ. Три факта, но не факт.
1: Все правильно, это игра «Три факта» здесь на студию 21, 8.34 по московскому времени. Мы начинаем. Есть артист, есть три факта про него, нет только слушателя, который готов поиграть в игру и выиграть сегодня классную термокружку от студии 21. Набирай прямо сейчас 8-495-9-21-21-07, номер телефона студии 21 неизменный. Набирай, линия открыта, я с радостью приму тебя в свои крепкие игровые объятия и подарю в конце термокружку, если, конечно, ты обыграешь меня в игру «Три факта». Звони 921-2107, код Москвы 495.
0: Дроп-топ на студию 21. Реклама. В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте, успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
2: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: watch what a guy.
1: Дроп-топ. Три факта, но не факт.
2: Игра под названием «Три факта» начинается сейчас здесь, на студии 21. Есть у меня дозвонившийся. Зовут его Тимур. Он нам позвонил из Балашиха, да, Тимур?
3: Балашиха.
2: Да. Да, ну, да, привет! Да. Как дела у тебя?
3: Доброе утро, хорошо.
2: Доброе утро, вот, хорошо.
3: На работу приехал.
2: Куда? С работы приехал?
3: На работу.
2: На работу. Да, я и думаю, что как-то ты... Ладно, я тут славен тем, что заканчиваю раньше времени, но вы... Ну, Тимур... Ладненько, Тимур, смотри, игра «Три факта». Какого-то артиста взял, три факта на него нарыл. Буду тебе, значит, эти факты в формате вопросов зачитывать. Тебе нужно просто хотя бы один разочек правильно ответить, и тогда термокружка от студии 21 тебе достанется. Тебе сегодня достается, ну, просто, я не знаю, привет из... Какого ты года рождения?
3: 2004-го.
2: Эти ребята родились в 85-м. И то, как коллектив. Понял? A Trip Called Quest. Вот кто тебе достается, Тимур. Угу. Как считаешь, справишься?
3: Ну, надеюсь, получится.
2: Ну да, немножечко... Немножечко пыль сейчас смахнем с ребят. Ну ничего, я уверен, что у тебя все получится. Как всегда, три факта. Пойдем начинать. Итак, Тимур... A Trip Called Quest. Три факта, начнем с первого. В 91-м году для трека на альбоме Versus from the Abstract парни позвали контрбасиста Рона Картера, одного из самых известных людей в истории джаза. Но у этого человечка, у этой звезды, было условие его участия в треке. И это не связано с деньгами. Он обещал согласиться на коллабу, если в треке не будет чего? Он такой, я сыграю, если... но только при условии.
3: Если в треке не будет мата.
2: Если в треке не будет мата. Хорошо, записали. Едем далее. Факт под номером 2. Дебютный альбом группы разошелся тиражом свыше 800 тысяч копий. Но сколько денег команде он принес? 90-й год. 1990 год.
3: $1 миллион.
2: $1 миллион. Обалдеть. Записали. Едем далее. Факт под номером 3. В 1998 году один из участников, легенда Q-Tip, проснулся от запаха дыма. Горела домашняя студия. Она была охвачена огнем. Полностью выгорела. И, к сожалению, сгорела даже коллекция виниловых пластинок. Сколько их было?
3: Виниловых пластинок?
2: Да, виниловых пластинок. Вот. В его коллекции сколько винила было? В штуках.
3: 1000.
2: 1000 штук. Хорошо, записали, пойдем проверять. Так, у меня по математике было с натяжкой 4 всю дорогу, поэтому я вот сейчас пытаюсь понять. Если 800 тысяч копий альбома продано, но заработали $1 миллион. Это получается... Ну, в общем... В общем,
3: я
2: они...
3: Я не знаю, какой курс был в 90-е.
2: Да-да-да. Курс доллара к пластинкам. Тут попробую разобраться. Они заработали $80 тысяч. На четверых, Тимур. На четверых. Человечек потом ушел из группы, пошел в повары. Если что. Да. Давай факт под номером 3 проверим. Ты сказал 1000 виниловых пластинок, но Q-Tip был сумасшедшим человеком, конечно, в плане этого, да еще и студия. То есть это не дом, это студия. Профессиональное место, где много музыки. Поэтому там его коллекция состояла из 20 тысяч виниловых пластинок. Все сгорели. Все сгорели. Это очень грустно, мне кажется. Зато с фактом под номером 1 все в точку. Чувак согласился при условии, что не будет бранных слов в песне. Да, поэтому старым рэперам 85-го года рождения группы пришлось хотя бы в одной песне не материться. Я тебя поздравляю, термокружка от студии 21 тебе достается. Тимур, красавчик, смотри, интуиция как тебя в одном месте не подвела, а? Потрясающе.
3: Да.
2: Потрясающе. Я тебя поздравляю. Термокружка студии 21 тебе достается. Оставайся на связи. Расскажу, как ее получишь. А мы пойдем послушаем Baby Kim, Good Flirts. Далее Caesar, Kiss Me More. Здесь на студии 21.
1: Дроп-топ. Три факта. На студию 21.

0: Декет Сиза, Kiss Me More на студию 21.81 по Москве. А значит, таким хорошим настроением мы отправляемся далее. Впереди Lil Jon, Get Low, Asak, DJ Snake Worship в финале часа. И вернемся еще к теме сегодняшнего эфира.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом.

0: И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Studio 21.

Лил Джон здесь на студию 21.856 по Москве, где мы сегодня все утро обсуждаем вопрос, а как уделить себе достаточное количество внимания, чтобы потом не сидеть, не грустить и не думать о том, что ты на себя время совершенно не тратишь. Ангелина делится лайфхаком, пишет, что для нее это ванная со всякими вкусняшками. Соль для ванны, ароматная бомбочка, какое-нибудь эфирное масло по настроению. Ну, это как у нас, у мужиков, это баня, да, получается? Смешное такое разделение получилось. Хотя, если честно, как представитель мужского населения, я так скажу, в ванной поваляться — это вообще не стыдно. Иногда я тоже набираю себе такую, знаешь, погорячее, ну, правда, без всяких солей, бомбочек и прочего, а просто чисто, чтобы, ну, с точки зрения практичности, чтобы она была горячей, как кипяток, чтобы ты мог лечь в нее и откиснуть просто полностью. И вот все проблемы, вся усталость, все вот это, чтобы просто смылось с тебя так же, как и нацепилось. Примерно с таким настроением будем с тобой двигаться вперед. Асаки, Диджей Снейк, Воршип в финале этого часа. Далее час новый на студию 21.

0: of now. Утреннее крышесносное шоу Drop Top.
1: О, да, Drop Top. 9:00 по Москве. Студия 21. Я Саша. Привет, привет. Мы продолжаем это утро проводить вместе с тобой. Практически добрались до финала рабочей недели. Прежде чем отправиться на продолжительные 3 выходных дня, давай мы с тобой небольшой марш-бросок совершим, окей? Уже в этом часе рубрика «Саундтрек» чего угодно. Поверь мне, ты хочешь услышать треки, которые я туда принес. Мы будем с тобой говорить про очень страшное кино. Ух ты! Конечно, в этом часе поиграем в имитацию, так что внимательно слушай ближайшие 35 минут. Один из треков, прозвучавших в это время, мы возьмем в имитацию. Ну а прямо сейчас BTS, Swim, а также French Montana и Swae Lee прям по курсу Unforgettable. Дождись.

0: саундтрек чего угодно. В дроп-топ.
1: Это рубрика «Саундтрек чего угодно», и, как я уже сказал, сегодня мы с тобой будем говорить про очень страшное кино. Scary Movie. Сколько эмоций в детстве подарила эта франшиза нам с тобой, пока мы были подростками. Не знаю, я обожал этот фильм, обожал прятаться от родителей, когда я его смотрел, потому что мама никогда не понимала, что я в этом фильме нахожу. Она не понимала этого юмора, ничего, но мы-то бунтующее подрастающее поколение. Как нам не хватало всего этого грязного, странного, да? Всего вот этого супер, как будто запретно смешного. Будем говорить сегодня про треки, которые звучали в этой франшизе, и начнем, пожалуй, с великолепной работы, которая, ну, буквально визитная карточка. Scary Movie, Royce da 5'9". Five Nine.

Кино. Первая часть и 10-й трек на альбоме Scary Movie. Это Ройс да 5'9". Кстати говоря, 5'9, да? 6'7, привет. 5'9 — это его рост. 5 футов, 9 дюймов, около 175 сантиметров таланта на этом саундтреке. Будем продолжать далее. Нас с тобой впереди ждет Эдриан Николсон, или как его еще называют, Джак. Австралийский техно-диджей, продюсер, организатор мероприятий. На секундочку, он взял и написал саундтрек для третьей части франшизы «Очень страшное кино». Называется «Do You Wanna?».

Вау, wow, Do You Wanna? Это Джак или Джук, как его называют в Австралии. Будучи австралийцем, переехал в Британию в 2002 году. И, пожалуйста, в 2003 уже пишет саундтрек для очень успешной франшизы. Мы продолжаем на очереди. Последняя работа, которую мы послушаем в рамках рубрики «Саундтрек чего угодно». Поверь мне, ты точно знаешь этот трек. И если мы говорим о том, что бодипозитив, да, вот это вот, знаешь, феномен бодипозитива в последние несколько лет. Так вот, бодипозитив благодаря этому треку начался еще в 2006 году. Это Sir Mix-a-Lot, Baby Got Back.

Кстати, про трек, прости, не в 2006-м, а в начале 90-х. В 90-х считается, что эта песня сыграла огромную роль в популяризации стандартов роскошных форм. Это факт под номером один, факт под номером два. Именно с этой песни началась всемирная слава сира Микселота. Он причем не верил в этот трек, который в итоге 5 недель продержался на первом месте Billboard Hot 100. Мы продолжаем. Это студия 21. Поехали. 21.

0: Deep End здесь на студию 21. Великолепная работа, с которой мы продолжаем. Я напомню, что в этом часе мы будем играть в игру имитация, а значит, один из треков, который ты слышишь прямо где-то сейчас здесь, да, он, возможно, будет... Именно он, возможно, будет переделан с помощью нейросетей для игры, так что слушай внимательно. У нас на очереди Cardi B, Lizzo, Rammers. У нас на очереди Boogie with the Hurricane, Kelly Rowland, 50 Cent, Candy Shop тоже появится. Это Drop Top на студию 21. Никуда не уходи.
1: Drop Top на студию 21. Реклама. Некоторые вещи делают один раз. И правильно. Импланты из таких. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
4: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
1: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Studio 21. Radio.

0: «И-имитация».
1: Переходим к игре, которая так и называется «И-имитация». Смысл ее суперпрост. Достаточно, во-первых, дозвониться до нас. Это, пожалуй, самое сложное. 495-921-2107. Набирай, принимай участие в игре «И-имитация». И отгадывай, какой трек из этого часа мы взяли и переделали с помощью нейросетей до неузнаваемости. Звони. 495-921-2107.
0: Дроп-топ на студию 21.

0: Имитация. Игра под названием «И-имитация» начинается прямо сейчас здесь, на студии 21. На связи Вероника из Москвы. Вероника, привет.
1: Привет.
0: Привет. Уже топает куда-то там деловая.
1: Да,
0: На работу, ну понятно. Все. Мог бы и не спрашивать, в самом деле, что это я. Так, Вероника, будем с тобой играть в игру «Имитация». Все очень просто. Один из треков, который в этом часе звучал, мы взяли и наглым образом переделали с помощью нейросетей, изменили его до неузнаваемости. Только текст остался прежним, поэтому тебе нужно послушать нейросетевой кусочек и сказать мне, а что это за трек в оригинале?
1: Хорошо,
0: ну,
1: давай.
0: Ну все, Вероника, тогда ушки на макушку, мы слушаем, что у нас тут для тебя получилось.
2: Начинаю имитацию.

0: Стилевая какая переделка, а? Вероник, ну что, мысли, может, какие-то есть?
1: Вообще нет.
0: Ой, как мне нравятся вот эти вот эмоции первые, когда да. Это, конечно, вообще великолепно. Не переживай, два трека оригинальных у меня есть впереди. Мы с тобой кусочки их будем слушать. Твоя задача просто взять, пальчиком ткнуть в тот, который, как ты считаешь, мы переделали, и забрать у меня подарок уже.
1: Хорошо.
0: Ну что, тогда слушай. Возможно, мы переделали трек под номером один. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Ой, а может быть это был трек под номером 2? Ну что, Вероника, два трека тут.
1: Ну, это однозначно просто, мне кажется, трек номер 2.
0: Да. Смешно было бы, если бы ты такая, ну это однозначно бомбастик, ребят. Это правильный ответ, конечно!
1: Ура!
0: Конечно, Келли Роуланд, Complicated. Вот трек, который стал жертвой сегодня нашей нейросетевой переделки. А ты, Вероника, стала победителем игры «Имитация». От нас тебе классная термокружка Studio 21. Еще и респекта много вот так вот на плечи. Прямиком в рабочий день тебя отправляем вместе с ним. Ну, красотка, ну молодец.
1: Спасибо большое. Очень классная игра и трек супер.
0: Ой, ну все. Так и надо. Так и это хорошо. Все. Все, Вероника, оставайся здесь, расскажу, как получишь приз. Мы же будем двигаться потихонечку дальше. Классных треков будет еще достаточное количество. Now to by Nature прямо сейчас. Хип-хоп, хурей. Поехали слушать.
2: И имитация на Studio 21.

0: Blaze, трек Way на студию 21 в 9.50 по московскому времени. Ну что, поехали далее. Впереди Kendrick Lamar и SZA, Ladder, а также Nelly, Hot and Here, но еще и в целом просто подведем какой-то итог сегодняшнего дроп-топ на студию 21. Так что далеко не уходи.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

Трогательная работа от Кендрика Ламара и Сизи «Ладер» называется. В 9.55 на студии 21 звучит. Да и с этим треком мы с тобой отправляемся к финалу часа. Пока мы с тобой не послушали Нелли, хочется сказать, давай тратить больше времени на самих себя. Да, по итогам этого эфира выяснилось, что отдыхать не только физически, но и морально очень важно. Так что умудряйся, пожалуйста, находить в своем сложном рабочем графике время на себя. Я желаю тебе отличного рабочего. Завтра в 7 с нулями встретимся здесь, на студию 21. Как всегда, сегодня в 17 не пропусти появление Тёмы, а пока что Нелли, Hot and Here, здесь, на студию 21. Пока-пока!

Jason.

0: Правильно. Реклама. 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
1: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

вагон. Далеко наш дом. Шли мы босиком. Статик разнесем.

0: Реклама.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды.

0: Для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.ру. Госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+. Студия.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама. 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама. Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, Шеф Сезон».
3: И по Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.
1: Studio 21 Radio.
0: Studio 21.

0: реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Легенда нулевых. Комаро прилетит в Москву. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорила миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Зулёй Делянж», «Let's Go», «Crazy» и песни из нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности camaroshow.ru. 12+. Yeah. Studio 21.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама.
3: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
4: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама.
3: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
4: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

0: Studio 21.
1: The sound of now.
2: Реклама. 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
3: Еврас Маркет. Ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист. Быстрая реакция, фокус на задаче, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Телефон 20-58-00. Еврас.маркет. Сервис в деталях.
4: АО Еврас Маркет. УГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
5: Сначала не обращаешь внимания. Потом откладываешь. Потом понимаешь, дальше тянуть не стоит. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Кирове 30.

big fat butt. Oh yeah. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Studio 21. The sound of now.
2: Реклама.
3: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
6: Studio 21.

0: Studio 21.
1: The sound of now. Реклама. Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
0: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрес Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

0: реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com. Studio 21.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама.
3: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Эталон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
4: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

За вагон далеко наш дом. Шли мы босиком, статик разнесем.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама.
3: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

0: Studio 21. The sound
1: of now. Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Легенда нулевых. Комаро прилетит в Москву. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорила миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Зулёй Делянж», «Let's Go», «Crazy» и песни из нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности comaroshow.ru. 12+.

of now. Ну что, ребята, всем привет, 17.00, время в Москве, это нас 321, меня зовут Тёма, и мы начинаем вечерний эфир. И, ребята, сегодня такая тема будет, что я очень сильно хочу порассуждать, понимаешь, пофилософствовать, в течение 3 часов мы это будем делать, поэтому давайте welcome, тема звучит вот как. Какая максимальная разница в возрасте приемлема для людей? 5 лет, 10 лет, 30 лет, в принципе, окей, и так далее, и тому подобное. Все это пишите в чат Story 21 в наших соцсетях, поэтому давайте, любители мам Стифлера, любители да всего угодно, давайте, ребят, сегодня будем рассуждать об этом, потому что завтра будет пятница, а уже это Hot Friday, уже какая-нибудь лайтовенькая тема, уже подготовка к отдыху, который будет длиться 3 дня, поэтому давайте, я очень жду, у нас Blackpink впереди, у нас будет Brand Fias, у нас будет Dr. Dre вместе с Eminem, и сейчас я предлагаю начать с супер латиноамериканских мотивов, с одной стороны, да? Это будет The Second Voice и новинка Let Me Be. Прекрасного вечера, ребят. Давайте без пробок сегодня, пожалуйста.

Black Pink на Астере 21, Дженни и Розе. Вместе с это Pink Venom. Ну, конечно, слушайте, я обожаю корейскую культуру. Мне она нравится в последнее время даже очень сильно. И я тебе хочу сказать, что вот мы сегодня как раз с тобой на тему интересную говорим, поэтому ратата, спасибо. Вот, я посмотрел только что, банально перед поездкой на студию, почти досмотрел сериал такой корейский «Клетки Юми». Вот я хочу сказать, третий сезон, и там никакой пошлятины. Там пошлятина только на 18-й серии третьего сезона как раз. И то они за ручки только поцеловались, понимаешь, подожди, стой. За ручки подержались и поцеловались. Это не ваш Netflix вот этот вот, где, знаешь, на первой серии, на третьей минуте, на все деньги абсолютно это все показывают. Корейская культура — это все-таки по-другому. Это вот, культура, знаешь, не выделяться сильно. Это культура терпения, и мне вот вообще это все нравится. А тема, как это связано, я тебе сейчас скажу, потому что тема сегодняшнего эфира у нас какая максимальная разница в возрасте допустима для людей. Вот просто 5, 10, 12, хоть сколько, хоть 30, хоть 40 лет. Все это пишите в чат Story 21 в наших соцсетях, а вот там как раз просто где клетки Юми, вот этот сериал, а там, по-моему, разница между Юми и ее вот этим вот Чунгуком около 8 или 5 лет, я не помню, и ее это сильно парило, понимаешь, вот ее сильно это волновало, и она даже переживала, не хотела встречаться, но потом в итоге, знаешь, любовь победила, как говорили всегда в Советском Союзе, во всех этих советских фильмах. Давайте, что вы там мне пишете, быстренько прочтем. Сегодня очень вызывающие сообщения, на самом деле. Евгений пишет, я тут впервые пишу, короче, разница играет очень большую роль. Чем старше, тем круче, вплоть до бабушек. Ну, это, конечно, вообще фетишистки какие-то, Евгений. Вещи вы пишете. Главное, чтобы были богатые. А так, милфы, которые ищут помоложе, в основном богатые. Ну, они и опытные. И за нижнее белье шарят, и вообще сочные сами по себе. Ужас какой, мне прям как будто язык захотелось помыть. Не хочу зумершу, а хочу бабушку. Ну, такое бывает, да, ребят, это бывает. На самом деле, я забыл, как называется этот комплекс, когда хочется действительно, чтобы женщина была гораздо старше. Это Эдипов, да? Эдипов комплекс называется. Я не помню, ребят, пожалуйста, поправьте меня. Ну, сколько вот возможно? Например, смотрите, есть София Вергара, великолепная абсолютно модель, женщина с большой буквы, супер красивая, но ей реально лет 70, а это вообще, это даже не милф, это уже грэнь. Вот смотришь на Софию Вергару, выглядит она просто невероятно совершенно. Вот это класс или нет? Ну все, пишите, короче, ребят, рассказывайте, потому что мне кажется, что сегодня девочки очень много чего напишут, мне бы этого хотелось, потому что в основном все шутят про милф, а про парней постарше никто не шутит, а все время, знаешь, так типа отнекивается, не-не-не-не-не, не надо. Поэтому давайте выражать свое мнение и рассказывайте. Пока что мы послушаем Джека Cola.

0: Брайан Файес напоминает, что 80-е никуда не ушли из модного стиля, понимаешь, музыкального. Это Other Side, своего последнего альбома. Все здесь. Стиви Вандер здесь, Рэй Чарльз здесь, Тина Тернер как будто бы тоже здесь проникает, понимаешь? А мы сегодня как раз говорим...
1: Реклама. 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107. Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

Немного классики. Soldier Boy, Crank That на Studio 21. Песня, понимаешь, вот она для всех мужчин. Для всех мужчин эта песня. Но, девочки, вы ни в коем случае не обижайтесь, потому что, ну, Soulja Boy почему-то очень сильно любят мужики, потому что это такой, знаешь, тестостероновый, мочи, под, блин, какое слово бы хорошее-то придумать, мачизмы такой, знаешь, вот, понимаешь, Crank Z. Поэтому Soulja Boy мужики обожают, а девочки-то вот Bruno Mars, который следующий будет играть, это вам, и David Guetta тоже. Ладно, мы сегодня говорим про возраст. Про возраст в отношениях. Самый максимальный возраст, который вообще допустим. Все это пишите в чат Street 21 в наших соцсетях. У меня тут несколько очень забавных сообщений, на самом деле. Тут Юлиана Беликова пишет, слушайте, ребят, если у меня разница с мужем 10 лет, меня можно считать милфа? И все мужики ответили, да, ты милфа. И она сама очень сильно удивилась. Ну, слушайте, пока что максимальная разница в возрасте, именно которую наш слушатель подтвердил, это 14 лет. Вот, говорит, у меня девушки сколько получается? Мне 35, девушка младше меня на 14 лет, и вообще все замечательно. Вот прям живем душа в душу, и все окей. Тут еще есть такая тенденция, что мужики в основном младше своих женщин, своих девушек, но самое, знаешь, что интересное? Я не понимаю, почему настолько сильно парни у меня здесь в комментариях пишут, что они хотят именно милф. Почему? Что вот чем больше, тем лучше, они богаты и так далее. Я, конечно, все понимаю, что экономическая ситуация в России, как бы там, ну, она разная, да, ипотеку как будто бы уже не сделать. Но, ребят, ну не настолько же отчаиваться, да? Конечно, женщины в возрасте, они прекрасны. Вообще, женщины просто великолепны. Но почему вас столько деньги интересует? С какого перепугу вы стали такими меркантильными парнями? Что произошло с вами? Давайте я пристыжу чуть-чуть вас, и мы послушаем Bruno Mars. Если что, если я не прав, ну я не прав. Ладно. Может быть, сам поищу, что ли? Наверное.

0: Дэвид Гетта и Кит Кади на Street 21 Memories. И, кстати, ребят, Кит Кади самый провальный, мне кажется, человек этого года. Знаешь почему? Потому что у него вышел большой альбом, а всем как будто бы все равно. Понимаешь, даже в Hot Friday ничего не попало, и никто об этом не говорит. Один только Кит Кади у себя в соцсетях говорит: ребят, я выпустил альбом, пожалуйста, послушайте. Даже комментариев особо не оставляют. Ну что это такое? Ужас.
1: Studio 21.
2: The sound of now. Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-4808.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

Согласись, очень так сексуальный, какие-то мотивы секси for me. Джейсон Дерул и Келвин Гейтс на Street 21. Самая что ни на есть новинка, которая даже прошла обкатку на Hot Friday. И прошла, кстати говоря, очень удачно. И мне нравится, что как раз песня-то очень сильно соотносится с нашей сегодняшней темой. Нормальная, ребят, разница в возрасте. Какая нормальная разница в возрасте в отношениях? Вот очень, понимаешь, прозаично, очень это просто звучит. И я жду непростые ответы в чате Story 21 в наших соцсетях. Ребят, давайте. Было сегодня разное. Пока что максимальный порог, который вот реально человек встречается, по-моему, Артур написал, это 14 лет нормально. 14 лет, получается. Он старше, ему 35, девушке 21 год. И он говорит, вообще просто супер. Он говорит, сорим, конечно, но еще очень прикольный факт, что маме этой девушки 38 лет, и если что, он говорит, будет запасной аэродром. Ну, все бывает в этой жизни, никого не осуждаем. Слушайте, залез я тут к нашим любимым психологам и женским чатам. Ну, почему бы нет, я просто люблю к ним обращаться, когда такие темы беру. И здесь пишут, что, ребят, нормальная разница в возрасте от 2 до 10 лет. Больше нельзя, почему-то пишут, потому что существует этот порог 2-10 лет. От 2 до 10 лет, точнее. И лучше его не перешагивать, потому что начинаются сразу возрастные какие-то непонятные ссоры, начинают люди считать, что кто-то выше, кто-то ниже в отношениях, начинаются вот эти вот указки, и как будто бы даже господа психологи не верят, что любовь вообще может состояться. Ну вот смотрите, Артур, например, это чисто доказательство того, что любовь существует даже, потому что 14 лет у парня гораздо больше, он говорит, я вообще не жалуюсь. И смотрите, вот здесь Дарья мне в соцсетях наших пишет в чатике, что, говорят, есть идеальный формула минимального возраста партнера. Ребят, просто реально вообще, как дискриминант. Твой возраст поделить на 2 и прибавить 7 лет. Напишите итоги, ребят. Мне просто очень интересно вообще, что из этого выйдет. Но получается 27 разделить на 2. Это что? Плохо с математикой у меня. Ладно, давайте Джей Трейси послушаем.

0: Знаешь, как будто послушал Боба Марли чуть-чуть немножко, да, вместе с Максом Ромео и Апсеттерсом на стриме 21. Есть такой вот регги-момент, как будто бы, да. И, честно говоря, я бы очень хотел бы, чтобы у нас играла No Woman, No Cry от Боба Марли. Может, рассмотрим этот вариант? Давайте, продолжаем, ребят, никуда не уходить.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Studio.

Ну что, завершаем красиво. Джастин Тимберлейк, Нелли Фурдада, Give It To Me на Street 21. Уже погнали в следующий час? Я смотрел фотографии Нелли Фурдада. Блин. Я теперь понимаю, почему так любит Симил на самом деле. Studio 21.

0: of now.
1: 18.00, ровно, привет тебе, это Настрит 21, и мы погнали во второй час, где обсуждаем, конечно же, тему разницы в возрасте, сколько, ребят, нормально, сколько допустимо иметь разницу между собой и своим партнером. Пишите в чат Настрит 21 в наших соцсетях и слушайте. Во-первых, меня зовут Тёма, я забыл представиться, а во-вторых, у нас еще есть личка Настрит 21 Собака Радио. И туда пришло совершенно убийственное сообщение. Я не могу. Давайте чуть подробности чуть позже, но разница в возрасте у человека 38 лет. 38 лет. Но это прям очень сильно, я тебе хочу сказать. Это прям вот, ну вообще. Поэтому подробности позже. Ваня, я фамилию называть не буду, но ты, конечно, герой. У нас впереди 50 Cent, Ашаки, DJ Snake, Джей Кол тоже заедет. А прямо сейчас начинаем с красивого. French Montana и Max B. Ever since you left me. Прекрасный вечер, ребят. I went deaf on the bitch.

0: ты всего лишь машина.
1: Ну что, ребят, ладно, окей, у нас сегодня тема обсуждается очень интересная, я просто не могу в себя прийти после последнего сообщения, тема звучит так: какая максимальная разница в возрасте допустима? Ну просто нормально, да, чтобы не общество как будто бы порицало, как будто бы, знаешь, вот общество у нас в принципе российское, оно любит порицать, и поэтому сегодня мы никого не порицаем. Рассказывайте, ребят, в чате Street 21 в наших соцсетях, какая разница в возрасте нормально, например, для мужчин и для женщин. Было сегодня разное. Максимальный возраст до этого сообщения был 14 лет. Артур расскажет, что все отлично, он старше на 14 лет, и все окей. Но это абсолютный чемпион. Я не уверен, что сегодня кто-то это побьет. Я напоминаю, что можно написать не только в чат Street 21 в соцсетях, но еще и в личку Street 21 Собака Radio. И вот там пришло сообщение очень интересное. Редко, конечно, вы пишете именно в личку, но тут я понимаю, почему. Пишет Иван, я пообещал ему, что фамилию говорить не буду, но его нафиг. Мне, говорит, 25 лет, а моей любимой женщине 63 исполнится через месяц. Между нами 38 лет разницы. Познакомились мы очень случайно в аэропорту. Сначала просто разговорились из-за задержки рейса. Это просто кино, понимаешь? Потом обменялись контактами, и как-то вот все пошло. Было очень долго. Он пишет, сначала они очень долго общались просто. Ну, понятное дело, что разница в возрасте очень сильно пугала. Но потом как-то это все отошло. И, внимание, сейчас мы вместе уже почти 2 года. И, если честно, возраст чаще обсуждают другие люди, а нам по барабану, мы счастливы. Я в шоке, ребят. 38 лет разница в возрасте у ребят. И я, если честно, вот здесь уже пишут в комментариях, что мое почтение. Иван, ну понимаешь, вот сила любви. Вот какая сила любви? Я тут психологов читаю, да, вот ваших любимых. Они пишут, 2-10 лет максимум совершенно. Максимум. Больше не надо. А тут 38 лет разницы, понимаешь? И я вспоминаю, что вчера, когда ехал за студии, смотрел и читал историю про женщину из Пятигорска, у которой 5 мужей. Вот, они все живут вместе, они построили очень большой дом. Но как будто бы история Ивана, она вот где-то рядом, понимаешь? Поэтому давайте, ладно, ребят, если кто-то переплюнет Ваню, ну это, конечно, почтение, это мое почтение. Давайте, рассказывайте, чат Street 21 в наших соцсетях для вас. Просто, ребят, какая разница в возрасте нормальная, прям для вас адекватная? Это может быть совершенно любые цифры. Вот я, честно говоря, вспоминаю, что моя бабушка, к сожалению, покойно говорила, что, слушай, ищи девушку постарше на 6 лет. Почему-то она мне говорила, что, во-первых, девушки очень быстро расцветают, мужики, они, знаешь, до 50 лет парни, а женщина все-таки гораздо быстрее растет и будет интересно, и будет насыщенно и так далее. Вот такой вот совет был от моей бабули. Рассказывайте про свои, а пока что мы Джей Кола послушаем. No Role Models.

0: Вот знаешь, Тупака можно слушать вечно. Вот Ноториуса, Тупака. Особенно лиричного Тупака. Почти каждая песня, конечно, лиричная, но... Me Against the World, Hey Mama. Все это, понимаешь, оно пропитывает как будто бы нас всех. Я обожаю Тупака, вот честно говоря, абсолютно. Вот что бы кто ни говорил, да, что сейчас не хуже вообще в разы. Но как будто бы Тупак, это, знаешь, такая... Ностальгия по временам, в которых я как бы, вообще как бы не был, не родился я в них вообще абсолютно. Но Тупак — это такой отголосок каких-то ранних компьютерных игр, типа GTA, да, каких-то интересных фильмов, реально интересных, где и сам Тупак, возможно, снимался, и прочих форсажа нормального, адекватного, а не вот это вот, когда они в космос полетели и прочие вещи. Ладно, давайте возвращаться к нашей теме. Все, конечно, под впечатлением. Я понимаю, что у Вани 38 лет разница с его молодой девушкой, которая 63. Но есть и лучше. На самом деле, я уверен, что сегодня мы не переплюнем. Мы не переплюнем Ваню. Но вот, например, смотрите, мне в чате Street 21 в соцсетях написал Дима и говорит, у нас разница с моей девушкой 23 года. Мне 48, ей 25. И прекрасные отношения абсолютно, кто бы что ни говорил. Девочке здесь Тася сказала, что максимум 10-15 лет. Вот это нормалек. А дальше это уже стрём. Особенно, знаешь, когда... Мужчины ближе по возрасту к отцу девушки, например, да? Я расскажу историю, конечно, из моей жизни, но это мы сделаем чуть позже, потому что надо прерваться. Впереди у нас Бата и Мата Фикс, Big City Life, поэтому дождись и никуда не уходи. Пиши, рассказывай, какой возраст, какая разница в возрасте адекватная, нормальная для тебя. Studio 21. Studio 21.
1: Реклама. С возрастом становятся важны точность и надежность. Без экспериментов и без ошибок. Особенно, когда речь о зубах. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Стоп! Выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
3: 9 мая в «Еврохенд». Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. «Еврохенд». Ждем на Московской 107.
4: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

Studio 21.

Победитель Hot Friday, Butter, Ночь на Street 21. Обалденный альбом «Другой 2» и «Другой 1» тоже надо переслушать обязательно, поэтому, Butter, большой респект. Ждем его в гости. Я бы очень хотел, конечно, чтобы Butter пришел, поэтому, Butter, давай, приходи, поговорим про альбом, поговорим про разные вещи. Welcome, ждем. 18.30, время в Москве, сегодня мы болтаем не только про новый альбом Butter «Другой 2», но и про разницу в возрасте. Сколько адекватно, ребята, сколько адекватно? Поэтому сегодня были разные цифры. 38 лет, 14, сколько там еще было, 20 с чем-то лет было вполне себе. Я вспомнил одну историю моей одногруппницы. Мы очень близко общались, очень хорошо дружили, просто очень давно не виделись. И у нее сестра, зовут ее, по-моему... Давайте не буду говорить, не буду спойлерить. Вот, короче, она вышла замуж за лучшего друга своего отца, который старше ее отца, лет на 5-6. Я честно тебе говорю, я не скажу, какая там разница в возрасте, но что-то там прилично на самом деле. И этот человек очень обеспеченный. Прям, ну, очень обеспеченный. Вот моя одногруппница спрашивала, говорит, я спрашиваю своей сестры, слушай, а вот если бы у него не было вот этих вот денег... чтобы... Ну, просто ты бы с ним была бы, ты бы вышла за него замуж так рано. Она говорила, ну, мы бы, наверное, хорошо дружили. Вот это прям история, я почему-то запомнил. Это, конечно, это не надо мне сейчас навешивать про меркантильность и так далее, это дело каждого. Я просто имею в виду, что это очень какая-то показательная история. Я не знаю, как разрешили родители, но они прям дружат очень хорошо, и отец прям вообще был не против. Ну, вот такое тоже, ребят, бывает. Вот такое тоже бывает. Выйдут Ваню... Кстати, Ване все раздали респект, у которого 38 лет разница с его женщиной, которая 63. Вот так тоже бывает. И тоже нормально. И сколько лет в браке, живут, и все окей. И дети есть, и все отлично. Поэтому, может быть, вот эти психологи, которые скажут, что от 2 до 10 лет это адекватная разница, может быть, ну нет? Или все-таки это неадекватно? Пишите в чат Street 21, в соцсетях рассказывайте. Пока что поехали вместе с Матафикс. Большой, красивый город. Почему бы нет? Я вот под эту песню на соревнования ездил. Вот честно. И знаешь, что там прикол? Я вот под нее ездил и всегда проигрывали. Всегда. Причем вообще с треском. Матафикс.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама. Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист. Быстрая реакция, фокус на задаче, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Телефон 20-58-00. Евраз.Маркет. Сервис в деталях.
4: АО Евраз Маркет. УГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

0: Разы з Blackpink і Bruno Mars, а це на стилі 21. Я бажаю цю пісню, чесно. Це саме драйвовий, наверное, у Blackpink. Тут, ладно, окей, тут Blackpink не приймала участь, тут більше про Разы історії. Блин, вот как после такого вообще говорить на нашу тему? А потому что я хочу на концерт Blackpink, но, честно говоря, да я бы на BTS тоже сгонял, они в Бангкоке будут в декабре, и вот как-то хочется. Как-то хочется. Ну ладно, посмотрим, посмотрим. Мы сегодня говорим про разницу в возрасте, и мне позвонил человек, у которого был такой опыт. Вообще, ребят, давайте мы сегодня звонки тоже принимаем, давайте будем рассказывать, потому что надо делиться. И Евгений, привет.
1: Чему привет, наконец-то я снова на радиостанции.
0: Ну вот видишь, да, какое ура, счастье, ура. Какое счастье, видишь, рассказывай.
1: Барашек Шон in the house. Так вот, короче, история такая. Ну, как я впервые поцеловал взрослую женщину.
0: Ну а сколько взрослая?
1: Было где-то, ей где-то 43-44 года. Вот такая, короче, это знакомая моего лучшего друга. Вот, значит, я в прошлом летом, я тебе уже рассказывал, пережил тяжелое расставание. И вот он меня, короче, мой друг познакомил вот с этой женщиной. Вот сначала мы созванивались, дела. Потом я ей вроде понравился, судя по соцсети, в которые мы списывались. Вот, и потом в один момент я понял, что она очень хочет встретиться. Вот, но я почему-то стеснялся. Я всегда хотел встретить Милф в своей жизни. И вот мне подкидывает.
0: Стой, ты хотел встретиться с Милф, да?
1: Всегда, да, то есть я всегда держал в голове, что хочется типа, попробовать какие-нибудь взаимоотношения со взрослой женщиной, это было вообще прям, было бы супер. И вот, короче, мне очень быстро вот судьба подкинула такой вот случай. Вот, мы, получается, прошлым летом что-то пообщались, вот, и, но по фотографиям, ну, такая женщина. Вот, потом я узнал, что у нее двое детей, короче, вот, маленький ребенок и уже взрослая дочь 17-летняя. Вот, и в один момент я у этого друга был, оставался на ночь, я проснулся, очень веселый, вот, если что, сразу обсуждаю все плохое, что есть. И я в таком веселом состоянии поехал к ней на Петроградскую, короче, мы с ней там встретились.
0: Ну, ближе к телу, ага.
1: И я в один момент просто беру, короче, говорю, давай целоваться.
0: Ага.
1: Просто, вот, чего, она такая, давай. И мы с ней долго-долго поцеловались.
0: Uh-huh.
1: Вот. И у меня вот первый опыт был такой. Потом она мне просто внешне не очень понравилась, и я потихонечку его слил.
0: А подожди, просто, подожди, ты решил вот прям, да, ну вот мужской настоящий поцелуй ей подарить, но при этом она тебе не понравилась, ты ее отшил, да?
1: Я хотел закрыть гештальт, да, хоть что-то, где-то хоть какая-нибудь субточка была. И вот у меня первый опыт был вот такой. Довольно детский.
0: Ну, ты, конечно, в кабеле, тебе хочу сказать.
1: Да не, ну так, кобеленок маленький, скорее всего.
0: Ну да, с Милфой. Ну давай, окей, ладно. Ну понял, какая адекватная разница в возрасте в итоге?
1: Так, если без шуток, то мне кажется, мужчина должен быть старше. Как там девочка в чате написала, да, то, что делить на 2 и плюс 7, мне понравилось. То есть мне как будто 22-летняя нужна, годится. Но, типа, все приколы я попробовал перед этим бы с Милфой, скажем так.
0: Ну все, договорились, все, вот спасибо.
1: Анекдот.
0: Ну давай, быстро только.
1: Короче, так, быстрый анекдот. Эстонского шутника... эстонского шутника уволили из цирка, потому что он не спешил, людей не смешил. Ебой. Вот так все.
0: Как же плохо. Ладно, давайте послушаем песню пока что.
2: Коре кара миннаде мечакча удотте савагоу савагоу.
3: Хэт, бэнга.

0: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: А,

Kendrick Lamar и SZA. All the Stars на Street 21. Саундтрек к фильму «Черная пантера» Volume 1. Прекраснейший абсолютно. И как раз за совместный концерт SZA и Kendrick Lamar они получили большую награду, по-моему, даже Грэмми. Я бы очень хотел, конечно, посмотреть, что представляет из себя концерт Кендрика и SZA совместно. Они очень много выпустили треков. И как будто бы действительно, да, после Мэри Джейн Блайдж, с которой Кендрик выступал, как так получилось, он нашел себе альтернативу в лице SZA. И мне кажется, вот это вот обкатывать можно очень-очень долго. Поэтому я бы с удовольствием, конечно, побыл на концерте. Может быть, они приедут в Россию. Сейчас все возможно, поэтому будем ждать. У нас 18.55 в Москве. Сегодня обсуждаем тему разницы в возрасте. Да, вот был звонок здесь по поводу того, что чувак хотел, вожделел вот прям Милфу, поцеловался с ней и в итоге понял, что как-то это не его. Да, такое, ребята, бывает. Пишите адекватную разницу в возрасте. Любую совершенно. Сегодня было разное. Я не уверен, что вы переплюнете, конечно, возрастной ценз в лице 38 лет Ваниных, но все возможно. Пока что давайте all dumb сделаем приятное. Ну, такое тоже бывает, поэтому, ну, мужики, can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

of now. 19.00 в Москве. Привет, это Настя 21, меня зовут Тёма, и мы в финальном часе вечернего эфира. Поэтому давайте сегодня мы говорим про разницу в возрасте. Сколько, ребят, адекватно вообще иметь разницу в возрасте со своим партнером? Поэтому пишите в час 21 в наших соцсетях, рассказывайте. Сегодня было, опять же, повторюсь, разное от 2 лет до 38. Вот такая разница, и никто почему-то, кстати, не поясняет, почему эта разница адекватна. Потому что в основном люди пишут, что вот такая разница, и все. А я хочу вот понять, почему. Может быть, разные мнения, может быть, разные поколения, может быть, разные интересы, может быть, Эдипов комплекс какой-нибудь, да, вот сегодня по сообщениям мужиков, конечно. У меня такое ощущение, что, ребята, у вас Эдипов комплекс у очень многих. Но мы, опять же, это не осуждаем, мы выводы не делаем, выводы вы делаете сами. Впереди у нас будет кто, Нелли Фурдада заглянет в гости. Джойнер Лукас тоже, вместе с Youngboy NBA, Fort Minor, Майк Шинода тоже будет. Поэтому давайте, Марио вырос вместе с Ty Dolla $ign. Welcome.

Да, у нас 321 со своей новинкой Electric Circus. И слушайте, ну посмотрите, ну зайдите вы к Нелли Фурдаду в соцсети. Посмотрите, насколько она стала крутой совершенно, потому что она вернулась. Ну как стала? Она и была крутой совершенно. Но после своего возвращения, после концерта в Берлине, который состоялся буквально 2 месяца, наверное, назад, она как будто бы вообще расцвела. Все журналы начали опять ее публиковать, даже на обложке, всякие модные, глянцевые и так далее. Мне невероятно нравится. Я рад, что Нелли Фурдада вернулась, и надеюсь, что песен будет гораздо больше. Мне кажется, кстати, что она готовит альбом. Почему-то вот есть такое ощущение. Возможно, я прав. Ладно, окей, у нас 19.14 сегодня в Москве, прямо сейчас, точнее. И слушайте, знаете, что мы забыли? Мы забыли поздравить друг друга с Днем Радио, потому что наш профессиональный праздник, День Радио в России. Ребята, кто не помнит, кстати, например, фильм «День Радио»? Обалденнейший абсолютно, я его очень давно смотрел, вот теперь хочется его пересмотреть. Или «Радио Волна». Просто шикарный. Вот вам, ребята, на выходные пересмотреть, если любите Story 21. И вообще, поздравьте нас, алло! Давайте в чатике Story 21. Скажите спасибо. Мы будем очень благодарны. Так что Саня Часовников, МЦ похоронил. Большой привет, ребята. Надеюсь, что у нас будет совместный эфир на троих когда-нибудь. Например, в следующий День Радио. Или на Новый год. Или на какой-нибудь другой праздник. Почему бы нет? А почему бы нет? То за, давайте, голосуйте. А пока что надо тяжелого навалить. Прям тяжелого, чтобы из сердца груз снять. А как он такое? Are you ready? Let's go. Это Майк Шинода, ребята. Да, мы готовы. Fort Minor. Let's go.

0: Александр Лукас и Youngboy NBA. И здесь хотя бы обошлось без бифа со Скептой. Deep End на Street Pinch Pond. Продолжаем, ребят.
1: Studio 21.
2: Studio 21.
1: The sound of now.
3: Реклама.
4: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

Ну, ребят, знаете, я буду финалить сейчас тему на стыке двух великолепных песен. Это Томми Ричман и Сан Андреас. Самая пацанская, наверное, на мой взгляд, песня в этом части. Хотя нет, следующая будет в разы пацанские. А пока что мы обсудим. Обсудим сегодняшнюю тему. Мы болтали с тобой почти 3 часа. 2,5 часа мы болтали на тему разницы в возрасте, насколько она адекватной должна быть, какая это разница в возрасте и как вообще определять. Пацаны, сегодня давайте вот коротко, я еще в конце нашего эфира буквально через полчаса это резюмировать буду, но короче, чем сейчас. Короче, еще раз повторю. Сегодня было разное, и мы не определились с нормальным возрастом, с нормальной разницей. Но мне кажется, что, в принципе, вы немножко так дали мне намек, что где-то 10-15 лет — это адекватно. У нас сегодня было 38, у нас сегодня было 14, у нас сегодня было 24 или 25 лет тоже было. Но, понимаешь, люди-то счастливы. Никто мне из тех, у кого большая разница в возрасте, не написал, говорит: «Тёма, слушай, жили-жили, развелись, вообще не подошли» и так далее. Не было этого вообще ни разу. Вот ни разу не было. И это меня порадовало невероятно, потому что вы сделали выбор. Человек старше в разы, живете, все классно, все устраивает. Да, говорит, Тём, ссоримся, но у всех ссоры бывают, это же все хорошо. И не в разнице в возрасте дело вообще. Говорит, только общество там они обсуждают, что-то там говорят, что вот ей 63, а мне 20, сколько там, 8, по-моему, да, парень написал, что 38 лет разница. Говорит, и что? И что? Это не их проблемы, а это наша жизнь. Вот так. Вот так, красиво, высокорангово отвечали. Ну, давайте, если у вас еще есть мысли по этому поводу, пишите в чат Story 21 в наших соцсетях. Но тему мы потихонечку закрываем. Обсудите там, а пока что я знаю, чем зафиналить эту тему. И какой песней. Так что давайте, любите друг друга, любите себя. Это же надо тоже делать. Вот я учусь это делать, честно говоря. Я тут тоже, конечно, языком молю. Но тоже это самокритика. Вот как сегодня в чате у нас было, Макс написал: «Ну что ты несешь? Все прекрасны, как и песня Михея Джуманджи. Ука, любовь, понимаешь? Все понимают. Наслаждаемся».

Романтичный халит на 321. Но сегодня мы с тобой много разговаривали, в принципе, как у него песня называется «Ток». Предлагаю сегодня, правда, уже не говорить про разницу в возрасте, тему закрыли. Тему, ребят, действительно закрыли, но пока что я предлагаю вам сделать вот что. У нас впереди длинные выходные, но завтра еще и Hot Friday будет, поэтому обязательно заходи к нам, послушаем что-то интересное. Ну и, конечно, посмотреть тоже бы не помешало что-то интересное, а у нас такое есть, потому что третий выпуск шоу Ready Made от 321 уже в сети. Так что Джон Гарик и Даня... Про рэп, назовем его так. Все разобрали, встретились вместе с МЦ Похоронилом и Васей. Посидели и узнали, почему рэп из нишевого жанра превратился в новую попсу сейчас. Почему рэп вообще действительно это круто. Поэтому заходите. Джон Гарик там, ну, слишком болтливый, все рассказал абсолютно. Поэтому это нужно заценить. А где смотреть? На YouTube-канале Street 21 и на ВК-видео. Поэтому давайте, дерзайте. Я надеюсь, что вам понравится. Поэтому пишите, лайкайте, комментируйте и так далее и тому подобное. Мы продолжаем, и я предлагаю послушать человеку, у которого уже 22 миллиона прослушивали на Spotify на эту песню, а вышла она только в феврале, это Baby Kim. Вместе со своим кузином Кендриком Ламаром и просто кентом Момо Бойдом. Good flights, ребят. Хорошего вечера. Таксисты, привет вам.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте.

Ну что, любовь к Кевину. Тэм Эмпала, Дракула на Street 21. Спасибо, Кевин. Спасибо, Кевин. За наше счастливое детство. Ладно, окей, мы продолжаем. Хотя нет, мы финалим, ребята. Мы финалим. И я не хочу, чтобы было грустно сейчас, потому что мне хочется просто напомнить тему, про которую мы сегодня говорили. Это тема разницы в возрасте. Вот сколько, ребята, адекватно должна быть разница в возрасте? Сегодня было 14 лет, напомню, 25, 38 лет даже была разница в возрасте, и это, конечно, феноменально, понимаешь? И все сказали, все друг друга любят, все друга обожают, целуют в разные места, и это великолепно. Никто не сказал, я развелся, или там моя бывшая была, или мой бывший был. Обалдеть, ребят, мы что, начали любить нормально друг друга? Неужели? Мне это понравилось, поэтому... Welcome. Завтра возьмем какую-нибудь лайтовую тему, потому что пятница, потому что надо отдохнуть. 3 дня будет выходных, будет великий праздник. Я надеюсь, что мы все круто проведем время. Мы поджарим все те шашлыки, которые не дожарили. Я вот, например, не жарю шашлыков. Ну не жарю. Не съездил я в Московскую область, понимаешь? Травкой не подышал вот этой вот летней почти что, да, майской. Надеюсь исправлюсь. Хотя нет, я не собирался исправляться, но хотя бы дома мясо пожарю, понимаешь? На сковороде своей какой-нибудь. И все. И вот так вот и сделаю. Будем прощаться? Давайте будем прощаться. Но, понимаешь, последнюю песню надо послушать, финальную, и все. Поэтому я предлагаю немножко такой классики, да? И мы сегодня, вот, ну, так как про любовь говорили, ну, куда мы денемся от нее? Давайте будем про любовь слушать. Завтра приходите с 7 до 10 утра к Саше Часовникову, утреннее шоу «Дроп Топ», чтобы Саня тебя разбудил, чтобы, понимаешь, как кофеин проник в твой организм, а потом уже ко мне с 5 до 8 будем, я буду тебя... расслаблять от твоего шефа, который все время требует какой-то невозможности, да, не понимает себя. От твоих коллег, которые сплетничают, ходят в курилку без тебя, понимаешь? Поэтому все, like you. Like you я включаю.